0: Аз тум ква ви?
1: Бамангата кан комин на буманга кел, сан за ямба и серон фуктан на бумаинц. Фа отен за ене бумаинц, ан отен смасу, нинин на митс я трам софа, ан рас он рас лав. Денис физара на таня тепе, ан тча те вам ни ропул. Те уйон на, там ле форуан. Нис фандрайса на анара на драя, те отен фит фтин ле президент. Из муз анц тена президент, во отен е карте мобил. Те фе перан футсен ле сурата на тентен, сай сэмба сурат президент. Те сан на тоне неве, ан до сурата на ра, уотен е вет на минуту зисон на тон, фундрака е си стило из. Тикет.